Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

Александр Рева в роли Артура Пирожкова открыл новое музыкальное утро на волнах Радио Кей. Приветствую всех, кто не спит и настроен на нашу волну. Вы слушаете Радио Кей. За микрофоном Дмитрий Давыдов. Город начинает понемногу просыпаться. Кого-то с нетерпением ждут дела, других же больше интересует футбол, благодаря которому начало этого лета проводится в бессонных ночах. Но, как бы там ни было, я рад каждому, кто сегодня с нами. На календаре 17 июня, среда, середина недели. В нашем эфире звучит музыка, которая поможет вам почувствовать себя немного бодрее и поднимет вам настроение. Люся Чеботина, Джон Ньюман, группа Добро, Артик Асти, Вельвет, Виктор Цой, группа Аква, Иванушки Интернейшнл, Аксвилл и Себастьян Ингросса и другие не менее знакомые вам исполнители прозвучат.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Арткасте с песней «Качели» на волнах радио Кей, 7 часов 22 минуты в Уральске. Ну а сейчас, друзья, как всегда, краткая сводка о погоде на день сегодняшний и пару дней вперед. За окном в эти минуты 17 градусов тепла, чуть прохладнее, чем вчера, всего на пару градусов. Облаков на небе пока особо не наблюдается, но скоро они обязательно появятся. Ближе к 11 часам синоптики обещают увеличение облачности, которое сохранится весь сегодняшний день, а ближе к вечеру даже, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 28 градусов. Завтра синоптики обещают день безоблачный, яркий, солнечный. Ну а в пятницу и субботу опять дожди. Вот такие вот природные качели нас ждут в ближайшие дни. Ну что ж, надеюсь, ливни, по крайней мере, не будет, а короткий летний дождь, если и пройдет, то не испортит ваших планов на грядущие выходные. Всем отличной погоды и хорошего настроения. Движемся далее вместе с группой B2 и песней под названием «Муза».

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Вельвет с композицией Rock Down 2. Композиция рок, в которой существует исключительно в ее названии. 7 часов 35 минут. Уральские друзья. Порой люди тратят сумасшедшие деньги и огромное количество сил на то, что природа может сделать и самостоятельно, если ей, конечно, в этом не мешать. Северная часть города Лондон долгое время сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк Paradise Fields в 2023 году. Животные начали активно строить свои плотины и за короткое время превратили территорию в естественную губку, которая стала удерживать воду. Им удалось сделать то, что не смогли сделать инженеру с помощью дорогостоящих технических сооружений. По словам специалиста, плотины замедлили течение воды, что позволило не только защитить строение, но и улучшило экосистему парка. Туда вернулась рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых, птиц и земноводных. Вот так, друзья, природа всегда находится в равновесии, если мы, люди, это равновесие не начинаем нарушать, что чаще всего, конечно же, к добру не приводит. Так что, выбираясь на отдых, на природу в ближайшие дни, обязательно не оставляйте там мусор, не берите у природы лишнего. Если рыбку поймали, то все это делать надо в разумных пределах, не надо тащить мешками, все равно потом столько не съедите. Ну и, конечно же, природа ответит вам взаимностью, долгое время сохраняя свою чистоту, свою плодородность и зовя вас в очередной раз на свои берега. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Михаила, который сегодня решил проснуться чуть раньше, чем обычно. И это хорошо. А вот песенка, которую Михаил заказал, немножечко ему, так скажем, не свойственна, в отличие от предыдущей композиции Rock Down 2, в которой, как я говорил, рок существует исключительно в названии. В следующей композиции с роком-то как раз все нормально. Песня носит довольно страшное название Hell Yeah. Исполняет ее, ну, насколько я понимаю, читается имя как Рой Трей. Могу ошибаться, конечно, но, друзья, зато песенка достаточно бодрящая, поэтому если вы никак не можете проснуться, то уверен, в ближайшие 3 минуты и 58 секунд это, несомненно, случится.

группы Кино и Виктора Цоя. Песня называется «Остаться с тобой». Прозвучали на волнах радио. Окей, 7 часов 50 минут в городе Уральск. Целый час общения с вами уже практически позади. Впереди нас ждет еще одна музыкальная заявка, которую на этот раз прислал наш постоянный слушатель Александр, который тоже уже проснулся. И сегодня Александр пожелал услышать композицию, которая называется «Ну, а я люблю». Ну и тут нужно, по всей видимости, что-то додумывать самостоятельно. Песню исполняет группа «Рок Острова». Продолжаем тему по композиции групп, в которых слово «рок» находится лишь номинально, поэтому если вы боитесь тяжелых гитарных рифов, не стоит их бояться, здесь их точно не будет. Песня достаточно легкая, попсовая, так что уверенно все вы проведете время отлично, даже если ваш мозг еще находится в полусонном состоянии. Друзья, не расходимся, оставайтесь с нами, музыкальный эфир продолжится буквально через несколько минут, ну а я с вами, конечно же, тоже не прощаюсь, потому что прощаться еще рано, утро только начинается, солнышко то выходит из облаков, то прячется за них, ну а настроение, я надеюсь, ваше становится только лучше с каждой новой минутой.

Серж Легран, диджей Димиксер и Бустерио с композицией под названием «Бам-барабам» открыли очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, Уральск! Приветствую всех, кто встречает это утро вместе с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 17 июня. День летний, день замечательный. И я надеюсь, вы проведете его с пользой, удовольствием и, конечно же, под музыку. Впереди вас ждут группа «Градусы», группа «Добро», «Циколорс», «Елка», «Ханна», группа «Европа», «Крис Янг», «Боб Марли» и «Робин Шульц» и другие хорошо известные вам композиции. 8-771-202-1006 – это номер нашей студии, на который я, конечно же, принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки, которые стараюсь исполнять незамедлительно, и, конечно же, приветы и поздравления, для которых есть точно определенное время – 9 часов и 30 минут. Именно в этот момент все ваши теплые пожелания непременно прозвучат во всеуслышание в нашем эфире. Так что, друзья, если у кого-то из ваших друзей и знакомых есть повод для поздравления или вы просто хотите передать им привет, не затягивайте, не откладывайте, присылайте сообщения скорее и будьте уверены, что ровно в назначенное время я их все и озвучу. Ну и также, забегая немного вперед, скажу, что уже в этом музыкальном часе

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

Себастьян Ангросса с композицией под названием «Together» прозвучали в нашем эфире в 8 часов и 22 минуты в городе Уральск. Друзья, порой культурные привычки могут оказаться настолько сильны, что могут сыграть злую шутку, особенно если вы вдруг окажетесь где-то далеко за границей. Гражданин Японии, приехавший в США и решивший попробовать нечто новенькое и неизведанное, отправился в ресторан мексиканской кухни. Там японца поджидало куда большее удивление, чем он рассчитывал. Мужчина рассказал, что его поразили чипсы с сальсой, поставленные официантом на столик еще до того, как он даже успел сделать свой первый заказ. Оказалось, что это подарок от заведения для каждого гостя. А когда герой этой истории съел все чипсы, на столе официант немедленно принес новую порцию. Официант объяснил, что чипсы с сальсой безлимитные, то есть сколько бы ты их ни съел, тебе всегда принесут еще. При всех положительных моментах в данной ситуации окончание истории оказалось несколько неожиданным. Обрадованный японец уничтожил целых 3 порции безлимитных чипсов, но сделал он это отнюдь не от голода или жадности, как можно предположить. Дело в том, что японские традиции и честь требовала, чтобы он с уважением отнесся к каждому подарку. В итоге, когда посетителю принесли его основное заказанное блюдо, бедный объевшийся японец уже едва ли смог проглотить хоть кусочек. Всем, кто завтракает в эти минуты, приятного аппетита. И, друзья, не переедайте, даже если вам сегодня предложат безлимитный запас чипсов. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди летняя композиция в исполнении группы «Иванушки Интернешнл». Называется она «Тополиный пух». Все вы ее прекрасно знаете. Ну и, друзья, также знаете, что уже через несколько мгновений буквально состоится наша ежедневная игра под названием «Керамиры», в которой мы вновь определим самого прошаренного меломана этого месяца. Продолжаем нашу музыкальную программу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Не что? Не стивжатерсен, что делаешь? Не что? Не стивжатерсен, что делаешь? Не стивжатерсен. Не что? Не стивжатерсен, что делаешь? Не стивжатерсен.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керамеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.33 в Уральске, друзья, пришло время немножечко поиграть, развлечься и, конечно же, определить нашего победителя игры, которая называется «Керамеры», и которая состоится в эфире прямо сейчас. Я напомню, что по итогам месяца мы с моими коллегами разыгрываем в рамках нашей игры уникальную сумочку ручной работы от мастерицы, которую зовут Анна. Сумочка действительно уникальная, поскольку создана руками, это handmade вещь, и второй такой, как вы понимаете, в природе просто быть не может, даже если стараться, то все равно будут какие-то детали, отличия, которые, ну, несомненно, будут отличать одну вещь от другой. Сумочка будет подарена участнику, который на протяжении всего месяца одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Ну и, разумеется, сумочка будет не пустая. Мы туда еще положим замечательный прибор, который называется глюкометр, и который позволит вам измерять уровень сахара в крови, контролировать его и не допускать никаких отклонений в вашем здоровье. Правила нашей игры также очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент, который я специально для вас накануне приготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача услышать этот музыкальный фрагмент и, конечно же, разгадать, какая композиция скрывается за всей той какофонией звуков. Как только разгадаете, сразу звоните по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит представиться и, конечно же, попробовать назвать ваш вариант ответа. Прежде всего, меня интересует название песни, которую вы можете назвать, которую вы можете пропеть. В любом случае, это будет засчитано как правильный ответ. Если вы будете затрудняться или, скажем, знаете только исполнителя, а вот название песни забыли, тогда я уже начну, конечно же, всячески подсказывать. Тем более, что песня сегодня достаточно простая, угадывается буквально с нескольких нот, что, конечно же, немного разочарует нашего завсегдатого Михаила Великого, который ждет задачки посложнее. Ну, вот как-то так получается, что попадается мне композиция довольно знакомые, довольно популярные, но, тем не менее, некоторые из них бывают довольно заковыристые, потому что это в прямом направлении песня простая, а стоит ее развернуть задом наперед, как сразу попробую разбери, кто же там поет. Ну что же, вроде все озвучил, проверяю, подключены ли мои провода. Кажется, все на месте. Давайте слушать музыкальную загадку.

0: Ну что же, вот такой вот громкий хит, я бы даже сказал, даже хитяра, клип которого очень регулярно крутился на различного рода музыкальных каналах, и у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. И снова вы, как всегда, на посту. Где находитесь? Рассказывайте.
1: За рулем еду.
0: За рулем едете. Вот слышите гудки, это кто-то еще пытается дозвониться с неизвестного мне номера, а вы его опередили, с чем я вас поздравляю. Но прежде чем аплодисменты раздадутся в ваш адрес, давайте-ка попробуем услышать от вас вариант ответа. Вдруг он неправильный, мало ли.
1: Это Аша, песня «Е».
0: Ну, конечно, я даже не сомневался. Ну, были какие-то, знаете, такие легкие сомнения, что а вдруг вы скажете, что это Алла Пугачева, но нет, сегодня вы снова попали абсолютно в точку. Аслан, я вас поздравляю, очередная победа в вашем кармане. Спасибо. Как ваши дела? Почему вы опять грустите?
1: Нет, все нормально.
0: Все хорошо? Хорошо. Бодрячком?
1: Да. Подрычком.
0: Настроение спасибо. На высоте. Ну что же, тем более, что победа, я уверен, его еще больше это самое настроение вам и поднимет. Ну а сейчас ваше спасибо. Право передавать приветы.
1: Привет всем жителям города Уральска. Хорошего всем дня, хорошего настроения. Слушайте радио Кель, хорошего дня.
0: Спасибо вам огромное, Аслан, за очередную спасибо. Победу. Вам хорошего дня. Продолжайте делать спасибо. Это и впредь. Ну что же, я же говорил, песенка простая. Вы иногда, вот, когда слышите такие очевидные подсказки, что песенка простая, вы можете прям заранее начинать звонить. А почему бы и нет? Это совершенно не наказывается. Главное линию занять, а дальше уже разберемся. Продолжаем нашу музыкальную программу с песней, которая принесла победу нашему дорогому слушателю Аслану, нашему завсегдатаю. Ашер с композицией «Year» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Трист прозвучал на волнах радио Кей, 8 часов 42 минуты в Уральске. И, друзья, конечно же, как всегда, наш дорогой любимый Михаил Великий сокрушается, что, ну уж в этот раз загадка была слишком простая. Ну да, действительно, угадывалась она буквально с первых нот, название тоже у всех на слуху. А когда-то, в году так 2004-м, была, наверное, еще и в каждом мобильнике. Наверняка найдутся слушатели, у которых именно эта мелодия даже стояла в качестве рингтона. А, слово давно забытого, по-моему, сегодня уже все ходят с телефонами, стоящими на беззвучном режиме или с каким-нибудь рингтоном по умолчанию. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. От всего все того же вышеназванного Михаила Великого есть музыкальная загадка, которую он... музыкальная заявка, которую он желает услышать сегодня. Композиция под названием «Сомбреро», исполняет ее Гадьята и некий Ке, имя которого названо в виде аббревиатуры, и песня мне, честно говоря, не знакома, но вот так вот я пролистал ее, услышал, звучит бодренько. А вам, Михаил, хочу сказать, что приходите завтра за сложными загадками, поскольку вот Елена Левитан, которая уже завтра выйдет на свой боевой пост, прислала мне пару композиций, которые ей нужно подготовить, развернуть, в папочку сложить. И вот одну из песен я еще знаю, и причем довольно хорошо, а вот название второй мне совершенно не знакомо, возможно, но даже вам, Михаил, не знакомо, кто знает. Поэтому приходите, будет интересно, будет весело и, возможно, даже безответно, кто его знает. А сейчас композиция специально для вас, композиция под названием «Сомбреро».

Названием The Final Countdown прозвучал на волнах радио Кей. И действительно, друзья, последние минутки этого музыкального часа уже подходят к своему завершению. Ёлка с песней под названием «Нелегко», а также Боб Марли и Робин Шульц ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Я с вами на этом не прощаюсь. Впереди еще целый час общения с вами, в котором, конечно же, прозвучат приветы и поздравления, которые вы уже присылаете на номер нашей студии 8-771-202-1006. Во всяком случае, парочка теплых пожеланий уже пришла, и не терпится мне их озвучить. Скоро это время придет, ровно в 9.30 это случится, поэтому если у кого-то из ваших родных или знакомых есть повод для поздравлений, также присылайте свои теплые пожелания на номер студии 8-771-202-1006. А мы продолжим нашу музыкальную программу уже через несколько минут, ну а сейчас певица Ёлка с песней «Мне легко» звучит специально для вас.

композиция под названием «Цветущий сад» в исполнении Тимы Белорусских открыла очередной музыкальный час на волнах Радио Окей. И снова я приветствую всех, кто не спит, кто даже после бессонной футбольной ночи нашел себе силы, чтобы отправиться по своим делам. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 16 июня. За окном 21 градус тепла, а в нашем эфире снова звучит музыка специально для вас. Лолита, Тувелу, Набу, Бруно Марс, Филипп Киркоров, Лобода, Маранди и группа «Фактор 2» прозвучат уже в этом музыкальном отрезке. А я напомню, друзья, номер студии 8-771-202-1006, номер, на который вы можете присылать сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат уже совсем скоро, менее чем через 30 минут, на волнах Радио Окей. Если у кого-то из ваших друзей или знакомых есть повод для поздравления, обязательно воспользуйтесь этой возможностью и пришлите свои теплые пожелания прямо ко мне в студию. Движемся далее, друзья, на очереди композиция, которая называется You Love. Название артистов вам ни о чем не скажут, но вот нотки, которые в ней звучат, я уверен, вам хорошо знакомы.

Еще один кавер на этот раз на песню одного из флагманов жанра диско 80-х годов. Группа Bonnie M прозвучала на волнах радио Кей 9 часов и 20 минут. Уральские друзья, проблемы с парковкой — настоящий бич крупных городов. Приехать на работу, домой или в торговый центр и потратить десятки минут на поиски мест для своего автомобиля — явление привычное. Большинство водителей это, конечно же, раздражает, но жители Санфьорда, города, что находится в Норвегии, добровольно поделились одним из парковочных мест возле жилого комплекса. Причем поделились они им не абы с кем, а с чайкой, настоящей птицей, которая уже второй год прилетает на парковку и устраивает там свое гнездо. В этом году гнездо чайки поначалу было убрано людьми, но птица оказалась очень решительно настроена, и уже на следующий день на том же самом месте гнездо появилось вновь. Поскольку чайки считаются в стране уязвимым видом, власти приняли решение дать пернатой мамаше возможность отложить и высадить свои яйца в спокойной обстановке. Место, облюбованное чайкой, получило кличку Гунхильд. Его оградили дорожными конусами, лентами и даже поставили специально изготовленный знак, который предупреждает всех водителей, что на это место машину ставить нельзя. И теперь все жители знают, парковка зарезервирована, ну, по крайней мере, на некоторое время. Вот такая вот любовь к природе отмечается в городе Санфьорда, что находится в Норвегии. Друзья, интересно, прижилась ли бы у нас какая-нибудь чайка, если бы решила устроить свое гнездо где-нибудь на парковочном месте торгового центра. Что-то мне подсказывает, что недолго бы оно там простояло. Это, конечно же, немножко печалит меня. 9 часов 22 минуты в Уральске. Продолжаем нашу музыкальную программу. И уже через несколько минут не забывайте, что прозвучат приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9:32 в Уральске, друзья, с небольшим опозданием. Сегодня выходит рубрика «Приветов и поздравлений. Кто сегодня молодец?» с приветов, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. И первое свое сообщение сегодня прислал Алибек. Хочу пожелать всем уральцам хорошего, спокойного и продуктивного дня. Пусть все рабочие дела ладятся, пробки обходят стороной, а дома всегда ждут любимые и дорогие сердцу люди. Всем отличного настроения и только хороших новостей. Спасибо вам, Алибек, за такие теплые пожелания. Айгерим хочет поздравить свою доченьку Амину с днем рождения. Ей сегодня исполняется 9 лет. Наша маленькая принцесса, ты растешь такой доброй, умной и талантливой девочкой. Желаем тебе легкой учебы, верных друзей и пусть все твои заветные мечты обязательно сбываются. Татьяна поздравляет своего сына Андрея с поступлением в колледж. Надеюсь, учеба в новом заведении будет тебе в удовольствие, а твоя будущая профессия подарит работу твоей мечты. Не расслабляйся, колледж – это уже не школа, совсем другой опыт и другая ответственность. Действительно, еще и стипендию платят, если хорошо учиться, чего, конечно же, в школах очень не хватает. Ну и также, друзья, в нашей компании, акционерном обществе «Талап» сегодня есть именинники. Сегодня свой день рождения празднует старший фасовщик аптечного склада Нургазива Гульжан Туекалиевна. Гульжан Туекалиевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, добра, успехов в работе, в личных делах, всего самого замечательного, яркого, светлого и приятного. Также день рождения сегодня празднует медсестра стоматологического кабинета Сиитова Конопия Мухитовна. Конопия Мухитовна, вас тоже от всей души, от всего сердца поздравляю с днем рождения. Тем более, что у вас сегодня круглая дата, настоящий юбилей. Желаю вам отпраздновать его с размахом, так как вы и пожелаете, чтобы в вашу честь звучали теплые пожелания. И, конечно же, подарочки вам сегодня непременно дарили. Также сегодня свой день рождения празднует медсестра стационарного отделения Соболева Наталья Евгеньевна. Наталья Евгеньевна, и вас я поздравляю с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, яркой улыбки, счастья, тепла и благополучия. Пусть ваша зарплата идет в рост, пусть ваши семейные дела непременно будут выполнены в срок и, конечно же, дома царит уют и спокойствие. Ну и еще один именинник у нас сегодня есть, водитель транспортного подразделения Дуйсенов Казихан Ахонович. Казихан Ахонович, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам также крепкого-крепкого здоровья, удачи в делах, в любых начинаниях ваших, хобби, чтобы какие у вас существуют, также процветали, чтобы у вас было время не только для работы, но еще и для себя любимого, для своих увлечений. С днем рождения вас! Вот такие вот сообщения сегодня успели прислать вы, наши дорогие слушатели, на номер студии 8-771-202-1006. Спасибо вам за это огромное. Ну а нашу музыкальную программу продолжает Филипп Киркоров с песней под названием «Кумир».

жазды бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Кросс и Бруно Марс на волнах радио Кей. 9 часов 51 минута в городе Уральск. Ну что же, друзья, вот и все. Третий музыкальный час завершается, а значит, пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 17 июня. В далеком 1955 году выполнил свой первый полет советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. На самом деле, самолет этот ждала незавидная судьба. Большая часть всех выпущенных самолетов этой серии была потеряна в различного рода авиаинцидентах, что совершенно неудивительно, поскольку это был, ну, по сути, пионер всей турбореактивной авиации. Не было тогда еще никаких ни Боингов, ни Аэрбасов. Лишь два самолета британского и канадского производства его опередили, и то ненадолго. Так что, по сути, это был такой, знаете ли, испытательный полигон для всей дальнейшей турбореактивной авиации. В 1963 году был запатентован автоматизированный карманный фотоаппарат Polaroid, который, конечно же, оставил неизгладимый след во всей фотоистории. Если вы сейчас возьмете в руки свой мобильный телефон и взглянете на иконку социальной сети Instagram, то даже сегодня сможете наблюдать в ней очертания того самого фотоаппарата Polaroid, который, ну, конечно же, был настоящей фантастикой. Нажал кнопку и тут же получил фотографию. Поначалу фотографии были исключительно черно-белые, ну а потом и цветные начали делать. Но, тем не менее, был, конечно, ряд ограничений у этих фотоаппаратов, но свою популярность они непременно завоевали. В 1985 году основан популярный познавательно-развлекательный телеканал Discovery Channel. Еще в студенческие годы я его с огромным удовольствием смотрел. Сейчас на телевизор ни времени, ни желания не осталось. В 1988 году компания Microsoft выпустила операционную систему Microsoft DOS версии 4.0. Вроде бы не так давно это было, а уже про DOS никто и не вспомнит, наверное. Только уж самые старички, слушатели нашего радио. Ну и, друзья, именно в этот день, в 1999 году, родилась Елена Рыбакина, казахстанская теннисистка, победительница турнира «Большого шлема» в одиночном разряде «Уимблдон 2022» и первая ракетка нашей страны. Елену Рыбакину от всей души также поздравляем с днем рождения, желаем новых громких побед. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 17 июня. Спасибо всем, кто был с нами все это время. Композиции под названием «Angels» в исполнении Маранди, а также группа «Фактор 2» с песней «Красавица» ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, друзья. Услышимся с вами в понедельник в это же время, ровно в 7.00 на волнах радио Кей. Желаю всем отличного продолжения дня и завершения рабочей недели. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ешьте не, ничего. Ешьте не, жай отерман. Ничего, просто сижу. Ешьте не, ничего. Жай отерман, просто сижу. Ешьте не, жай отерман. Ешьте не, ничего. Жай отерман, просто сижу. Ешьте не, жай отерман.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-0611, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Хайда, куда? Хайда бара жатырсың? Иге. Куда идешь? Домой. Хайда, куда? Бара жатырсың? Идешь. Иге. Домой. Хайда бара жатырсың? Иге. Хайда, куда? Бара жатырсың? Идешь. Иге. Домой. Хайда бара жатырсың? Иге.
0: Учим казахский язык

0: ваш доктор.
1: Подсматриваете, Ирина Сергеевна, подсматриваете?
2: Естественно.
1: Добрый день. Так, мы начинаем программу «Ваш доктор» для наших радиослушателей, для тех, кто уже подключился в эфире на странице нашей в Инстаграм. Друзья, напоминаем, проект «Ваш доктор» продолжается, и он у нас такой совместный на радио и в Инстаграм. И поскольку сегодня у нас в гостях врач-терапевт, вновь у нас Ирина Сергеевна Пономарева, терапевт поликлиники на Хусаинова, 58. Давайте поговорим об актуальном. На дворе лето, вы уже были в отпуске.
2: Я только собираюсь.
1: Понятно. Слушайте,
2: ну... Я прям в предвкушении.
1: Ой,
2: прям.
1: Вот это предвкушение, оно же гораздо важнее, чем самого того, что там будет происходить.
2: Абсолютно.
1: Так, смотрите, лето. Вот как-то так неожиданно, но вот такое оно у нас лето. То дождь, то гроза, то жара, то прохлада. Знаете, о чем хотела спросить? Кондиционеры и простуда. Вот это что, миф или как, или где? Вот включается кондиционер на максимум. Сейчас все уже так настолько привыкли. Мне говорят, у вас нет кондиционера, а у вас нет кондиционера. Это прям трагедия. Вот как охладиться и не заработать ангину, пневмонию или радикулит? Какая разница с температурами между улицей и квартирой должна быть? Какой-то вот... проясните нам, пожалуйста.
2: Вообще, в целом, если говорить про кондиционеры, то есть это не основное, из-за чего заболевают.
1: Так.
2: Заболевают только либо от вирусов, либо от бактерий. Все. А все остальное – это только способствующие факторы. То есть переохлаждение, перепады температур. То есть вышли, запарились, пришли, все потные, включили кондиционер, подмерзли. Иммунитет ослаб, и что-то прицепилось. Все. А так сказать, что прям кондиционер всему виной, ну, если прям не рассматривать глубоко-глубоко, да, то есть там есть прям клипсиела, которая прям там сидит и ждет нас, но это прям совсем редко.
1: Все. Так... Поняла. То есть, опять же, вот возвращаясь, то есть я для себя это уже усвоила, что мы заболеваем не от того, что вот там от температуры, а от того, что в этот момент ослабевает иммунитет.
2: Абсолютно так.
1: И в этот момент к нам цепляется все, что по дороге было.
2: Да, да. Что успели схватить, то и взяли.
1: Вот все наше. И потом дальше уже начинаем с этим жить. Гипертония летняя. Вот как вести себя в жаркие дни людям с повышенным давлением или метеозависимостью? Кстати, метеозависимость это как бы уже признано явление или как? Или мы
2: В МКБ его нет, однозначно, да. Может, и к сожалению, да. Но такое бывает. Перепады температуры и так далее, особенно люди, страдающие хроническими заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистыми, да, реагируют однозначно. Но там уже другие процессы, да, происходят. То есть тут, ну, метеозависимость, это так называемая будет.
1: На какие сигналы организм нужно обратить внимание вот товарищам с гипертонией, с давлением?
2: Если они видят любые изменения, которых до этого не было. Головная боль, головокружение, тошнота. То есть любые сигналы, которые дает нам организм. То есть они могут быть абсолютно разными. У кого-то рвота может быть. У кого-то может быть просто головная боль. Кто-то просто чувствует неимоверную слабость, хотя по факту ничего не было. То есть любые сигналы организма игнорировать нельзя.
1: Вот я понимаю теперь, откуда вот это... С чего начинается разговор с врачом? Вы знаете, никогда у меня такого не было. А вот в этот раз, вот вроде все как... А вот раз, и вот как будто вот раз. Просто мы действительно невнимательно относимся и к своему здоровью, и к своему организму. Прислушивайтесь. Вот мне бабушка всегда говорила об этом. Слушайте свой организм, он все подскажет.
2: Обычно раз возникает, когда уже до этого было много-много раз.
1: Да, когда уже ты вот прям вот уже на тебе в лобешник.
2: Да.
1: Так, про питьевой режим. Сколько и чего нужно пить в жару? Сладкая, газировка, холодный чай, квас, только чистая вода. Можно ли пить ледяную воду? Вот прям сразу так на вас этот водопад я обрушила.
2: Ну-ка. Что касается питья.
1: Так.
2: Нужно пить достаточное количество жидкости. Достаточное количество жидкости для каждого свое. Если вы чувствуете жажду, вы пьете. Но в жаркое время мы пьем и вне зависимости от того, хотим мы пить или нет. Но мы пьем не залпом, не просто выпили стакан и ушли дальше куда-то. Это должно быть медленно, это должно быть постепенно. Потому что мы потеем, у нас выходят электролиты. Соответственно, мы должны это все восполнять.
1: Возместить, да.
2: Восполнять потихоньку, по чуть-чуть, небольшими глоточками. В идеале, конечно, я говорю, в идеале это должна быть вода. В идеале, потому что это будет прям самое лучшее, что мы можем дать организму. Что касается газированных, нет. Что касается сладких, нет, они вызывают, наоборот, еще большую жажду. И что касается тоже соленых. Ну, то есть мы с солью тоже не перебарщиваем, потому что она будет задерживать жидкость. Поэтому газировка нет.

0: целлюлиты, да, то есть изменения уже до этого были хроническими, и сейчас они могут просто обостриться. Все, только вот из этих соображений.
1: Да и нужно ли прям, что прям как будто что?
0: Ну, не вижу. Ну, для кого-то это, наверное, прям принципиально. Наверное. Да, кому-то очень сильно нужно.
1: Так переходим ко второй части марлезонского балета. То, что нам дарит лето, это кишечные инфекции. Любимая тема.
0: Потрясающе.
1: Да, тут, конечно, можно говорить, я думаю, дня 4, потому что сроки хранения продуктов, употребления, симптомы.
0: И в конечном итоге можно и не разобраться.
1: Да, а еще вот эти ягоды с рынка и все остальное. Да. Ну, как себя уберечь, говорите?
0: Первонаперво нужно знать, что есть кишечные инфекции, есть просто ОРВИ с кишечными проявлениями. Угу. То есть тут тоже нужно разбираться, поэтому говорю, что в этом мы можем долго разбираться.
1: Я еще могу сказать про как аллергия. Ага. Вот симптомы аллергии, насморк, например, да, там что-то такое.
0: Так же можно спутать с ОРВИ.
1: С ОРВИ можно
0: абсолютно
1: спутать.
0: Да.
1: То есть вот в такой ситуации, когда ты немного, а мы же сами себя через ИИ лечим, сейчас все понимаем, опять же. Все-таки давайте какие-то рекомендации на лето нашим слушателям, нашим зрителям скажем. То есть как правильно поступать, если вдруг какие-то изменения происходят в вашем организме?
0: Давайте с ОРВИ, да, тогда
1: давайте.
0: Начнем.
1: Да.
0: ОРВИ и аллергию.
1: Да.
0: Чаще всего при аллергии там не бывает температуры. Угу. Там может быть чихание, может быть заложенность носа или наоборот насморк. Но обычно насморк прям просто течет водичка. Угу. Просто светлая, без ничего. И это причем на постоянной основе там не останавливается обычно. Зуд глаз может быть, зуд просто в теле. Угу. То есть здесь мы больше, конечно, говорим, что это аллергия. При ОРВИ там немного другая симптоматика. Там могут быть и боли в горле. Там может быть насморк, но обычно насморк чередуется с заложенностью и обычно с какой-то слизью, не такой прозрачной. То есть какие-то примеси все равно бывают. Uh-huh. Температура – это однозначно. Но при этом может и быть, может и не быть. Но чаще всего бывает при ОРВИ. Слабость часто проявляется, немотивированная вообще ничем. То есть тут тоже есть разница.
1: Друзья, вы видите, какие мы с вами сложные.
0: Да. И здесь надо разбираться, да.
1: Но мы себе еще и усложняем жизнь, конечно же, да. Один раз там не помыл, вот не обратил внимания, поэтому как ни крути. Не буду говорить про клещей насекомых, а про солнечные ожоги. Давайте несколько советов по поводу того, как надо беречься все-таки от солнышка. Мы его любим, красивый загар, но...
0: Для всех, наверное, одно правило – не выходить в самое активное солнце. Активное солнце у нас с 11 утра до 5 вечера. Угу. То есть в это время мы стараемся не загорать и не находиться на открытом солнце. Это риски и теплового удара, и солнечного удара. Это риски ожогов, перегрева и так далее. В это время мы стараемся...
1: Сейчас намажусь вот всякими вот этими противозагарными средствами и буду валяться.
0: Ой, если бы это так работало, если бы от всего защищало, было бы прекрасно, конечно, но это, к сожалению, не работает. Здесь только не обгореть прям очень сильно, оно нам поможет. То есть тут больше идет защита кожи непосредственно, да? То есть от ультрафиолета, а не сколько прям от ожогов это идет.
1: А перегрева организма, то есть всех... Мы же понимаем, что мы, получается, варимся, да?
0: Да.
1: В этом тепловом вот этом.
0: Да, да, от этого ни СПФ, ни солнцезащитные ничего не поможет.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Так, знаете что, у меня есть такой короткий блиц, я ставила по вопросам, которые иногда к нам поступают, и в Инстаграм иногда люди спрашивают. Правда ли, что летом нужно обязательно пить витамин D или солнце, и так достаточно?
0: С витамином D тоже неоднозначная история. То есть есть действительно дефицит витамина D, когда его нужно восполнять, и там вне зависимости от того, в какое-то время происходит. Лето, зима и так далее. Есть периоды, когда мы обязательно пьем витамин D. Это в основном женщины в менопаузе. Там просто недостаток идет, и это уже на дефициты кальция будут уже влиять, да, то есть на хрупкость костей.
1: Так.
0: Там мы тоже чаще всего не останавливаемся, пьем круглогодично. Во всех остальных случаях профилактическая дозировка есть. Uh-huh. Профилактическая дозировка – это 2000 единиц. Uh-huh. Но чаще она назначается детям, но детям меньше дозировка. Пожилым людям, они на постоянной основе пьют. Всем остальным нужно проверять дефицит, и если он действительно есть, тогда закрывать.
1: Но есть анализы, то есть, да, можно...
0: Конечно, витамин D сдать.
1: Все понятно.

0: Летние тренировки, физическая работа на даче. В какие часы безопасно, а когда категорически нельзя работать? Вот сейчас скажите мне, чтобы я успокоилась, я ничего не делаю на даче.
1: Вот все то же, что я и сказала до этого. С 11 утра до 5 вечера мы не занимаемся никакой активной нагрузкой. Мы не наклоняемся никуда там на грядках и так далее. Мы стараемся не бегать. То есть бегаем ли мы обычно либо утром, либо уже после 5 к вечеру, когда солнце село, и мы не будем так перегреваться. Все то же самое касается и дачи. То есть, ну, любая физическая активность. Не принципиально бегаем мы или работаем.
0: Ну да, то есть все равно это нагрузка на организм, на сердце, на сосуды, на все. Главный совет, как провести это лето так, чтобы укрепить иммунитет, о котором мы начали говорить с самого начала, и не подорвать его?
1: Сейчас сезон овощей и фруктов.
0: Так.
1: Мы обязательно их должны употреблять. Но опять же, возвращаясь к кишечной инфекции, мы должны обязательно их мыть под проточной водой, причем мы должны мыть все. Ну, то есть и овощи, и фрукты, и зелень. То есть все, что мы едим, это не должно быть просто с грядки сорвано и съедено, как часто это делают, я уверена.
0: Да, наши говорят, ну это же мои, я вот.
1: С дачи. Это с дачи свое родное.
0: Оно под куполом там все лежало.
1: Да, поэтому обязательно это мы делаем. Гулять. Однозначно гулять, ну, то есть проводить время, пока тепло, светло, да, нам ничего не мешает, опять же, в определенное время, да, то есть мы того правила мы тоже придерживаемся здесь. Пить жидкость, укрепляться, то есть купаться можно, да, против купания ничего не имею, но опять же, это должно
0: там
1: быть
0: уже
1: специально...
0: Там уже другие правила.
1: Да, специально отведенные места, да, то есть там тоже должно быть соблюдение безопасности и температурного режима. То есть
0: можно
1: мы не
0: водичкой
1: влетаем.
0: Обливаться.
1: Можно.
0: Очень
1: можно.
0: Ну, летом как-то это прям на землю так, хай, душик опять же принимать.
1: Пожалуйста.
0: Вообще.
1: Пожалуйста,
0: просто... Да, ну надо использовать по максимуму, конечно, лето, чтобы укрепить. И, друзья мои, все зависит от иммунитета. Вот всегда мы нам много чего говорят, но вы понимаете, да? То есть болеем мы, когда ослабевает наш иммунитет. По идее, мы созданы так, что иммунитет должен выдерживать все атаки вирусов, бактерий и всего прочего. Но если мы его не поддерживаем, то вот, собственно говоря, потом он дает сбой, и мы идем к нашим врачам, в частности, к Ирине Сергеевне, для
1: это
0: того,
1: хорошо,
0: чтобы...
1: если идем.
0: А, да. Ну, мы идем.
1: Хорошо, когда идем.
0: Мы ответственны, мы идем. Поэтому используем все для того, чтобы, конечно же, свой иммунитет именно за эти 3 месяца, хотя уже 2,5, быстро как-то лето такое, да?
1: Оно и поздно пришло,
0: да, и
1: поэтому не успеваем
0: не навредить, во-первых, не переусердствовать, с умом подходить ко всему. А я вам такое спасибо говорю за то, что вы пришли вот самое вот это время. Ну, там вроде как тучки собираются, не знаю, или они разойдутся,
1: ну,
0: или
1: там
0: нет.
1: Там неплохо в целом, можно погулять.
0: Можно?
1: Тогда да, вот только сейчас... вот сейчас прям.
0: Ну, тогда мы с Ириной Сергеевной пойдем гулять, что и вам, кстати, советуем. С надеждой на новую встречу, когда вы вернетесь после отпуска, мы с вами обязательно поговорим еще, я не знаю, возможно, это будет еще летом, а может быть, уже и поговорим туда вот наперед про осень и будем готовиться. Там сани с лета, да?
1: Да.
0: Вот будем готовить сани.
1: С лета.
0: Будем?
1: Будем, конечно.
0: Спасибо большое, что пришли. В эфире была программа «Ваш доктор».
1: Спасибо, что позвали.
2: Жарнама. Реклама.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
2: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап, премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап дизель отынын құйғанда әр литрге 3 теңге жеңілдік. Батыс Қазақстан облысында мұнай мекенжайлар бойынша күтеміз. Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Алашорда көшесі 47А, М32 жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
3: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
5: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
4: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
6: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Учим казахский язык легко.
1: Не что? Не стивжатерсен, что делаешь? Не что? Не стивжатерсен, что делаешь? Не стивжатерсен. Не что? Не стивжатерсен, что делаешь? Не стивжатерсен.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20

0: Луганской области по адресам: Сырымский район, село Жембеты, улица Алашурды, 47А, трасса М32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. ГАЗ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Поставь дела на паузу. Радио ОКИ.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте твоей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ешьте не, ничего. Ешьте не, жай отерман. Ничего, просто сижу. Ешьте не, ничего. Жай отерман, просто сижу. Ешьте не, жай отерман. Ешьте не, ничего. Жай отерман, просто сижу. Ешьте не, жай отерман.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей на часах.

0: жақсы. Бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Алда сағат 17.
1: В Уральске 17 часов.
2: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: мечте.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны твои.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32. И район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Ваш вес может колебаться от 100 граммов до 1,5 килограммов в течение дня.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Хайда, куда? Хайда бара жатырсың? Иге. Куда идешь? Домой. Хайда, куда? Бара жатырсың? Идешь. Иге. Домой. Хайда бара жатырсың? Иге. Хайда, куда? Бара жатырсың? Идешь. Иге. Домой. Хайда бара жатырсың? Иге.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: Окей.
8: «Окей» радио «Са» сенам жеребным жиле бенде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

между прочим. Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше 7 раз. Не верите? Проверьте. Между прочим.

жоғары бағалаймыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио С. Сенем жеребным жилигнде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный

0: и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» – здесь ценят людей.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.
5: «Окей». 106 FM.